0: Я мене раге мечу кала. Не медо слеш.
1: Жан лобжок балаге. Нахун хвади ю мекин дуге.
0: Мис кэгэ бони маши. Кисы мора я ганцу не юю юна. Жаген